0: Call him.
1: Инопланетянин хочет позвонить домой.
2: Hey, Mr. DJ. What
3: do you want?
2: Play something we can dance to.
3: Aight.
4: Okay, roll the drums.